конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувство момента, отбросить сантименты. Эти люли да люли, они как сладкие пилюли для идейно отсталых дурачков. А мы смотрим на мир без розовых очков, но и без черных упадочных очков.

будем. Тогда практика победы – это знали наши деды, и они победили себя, освободили мы пойти.